0: Отдых. Покровитель.
1: Ищете пополно климо за свой дом, ки хлади приятнее. Samsung Windfree поскрби за удобие без неприятного припиха с памятным управлением и элегантным видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За больше информации обратите на ream.si.
2: Ni več izgovorov, začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Открытие на антенне.
1: Шумрякум по чопови по с фламинготом наш Марко.
2: Найвеч хитов. Наймунговор.

0: на Хит Радио Антена.
1: Туди тебе занима кай се здайверти у Клуб Миксу. Списък усъх найдеш на www.radioantena.si/Клуб Микс.
0: Клуб Микс.